0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-866-77-88.
0: Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 28 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, небольшой дождь, плюс 31. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе облачно, туман. 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы өздігендер.

0: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат мекені.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минутты жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
6: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 28 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, небольшой дождь, плюс 31. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе облачно, туман, 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Аспан ФМ.
5: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекен.

0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте «Сергели Бетон». Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 28 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, небольшой дождь, плюс 31. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе облачно, туман. 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «История игрушек 5». Баз, Вуди и Джесси сталкиваются с трудностями после того, как узнают, чем сегодня одержимы дети. Электроникой. На втором месте закулисье реальности. Есть место за пределами нашей реальности. Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. На третьем месте проката «Очень страшное кино». В продолжении культовой франшизы двое друзей снова попадают в эпицентр хаоса, где их ждут убийцы, монстры и сверхъестественные силы. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
6: Aspan FM.
0: Махаббат Турала Эздугандер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 28 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, небольшой дождь, плюс 31. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе облачно, туман. 23 градуса выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальной.

0: Жарнама.
1: Ты чего такой грустный?
2: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
5: Телефон 8-707-260-1216.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон.
7: Плюс 7-707-577-75-75.
6: Ваш прочный фундамент начинается здесь.
8: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
9: Қаладанге бәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
8: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
9: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
8: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
9: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
10: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсамда көрем сені.
5: Махаббат.

от Манджуки и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.